0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: ВФМ. ВФМ.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. ВФМ.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: 8 на ВФМ в студии Валентина Новикова.
2: В Ленинградской области состоялась защита проекта участников программы «Время героев» по сопровождению ветеранов СВО после возвращения домой. Его главная идея – выстроить для бойцов понятный профессиональный маршрут – реабилитация, обучение новой профессии, трудоустройство и сопровождение после выхода на работу. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Александр Дрозденко. По его словам, базой для такой работы станет кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Глава региона отметил, что стажировка ветеранов стала полезным опытом для них и для региона. Бойцы ознакомились с действующей системой реабилитации, обучения, трудоустройства и внесли предложение по ее улучшению. Это тот случай, когда стажировка закончилась не презентацией, а решением о внедрении разработанного проекта. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге стала номинантом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине». Храм, построенный в XII веке, является одним из древнейших в России. В 24 и 25 годах здесь отреставрировали фасады и кровлю, восстановили крест, кладку стен, окна и двери, а также провели работы по усилению северной стены. Реставрация помогла сохранить домонгольские фрески внутри здания. Вторым номинантом из Ленинградской области стала Никольская церковь 1595 года в деревне Сторожно. Оба храма представлены в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного значения». Проголосовать за понравившийся объект можно до 3 ноября на сайте премии. Итоги объявят 20 ноября в Эрмитаже. В Сестрое возле 300-летней сосны установили табличку с информацией о статусе памятника живой природы и звании финалиста всероссийского конкурса. На церемонии выступили заместитель председателя комитета по природным ресурсам области Дмитрий Халтунин и глава администрации городского поселения Юлия Столярова. Они поблагодарили жителей за бережное отношение к природе и призвали активнее участвовать в экологических акциях. Дерево является главной достопримечательностью пляжа на реке Сясь. Оно растет в необычных условиях, практически на голом песке. В 2021 году его внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев. В нынешнем году Танечкина сосна, как ее неофициально называют жители, завоевала третье место среди 78 участников на конкурсе «Российское дерево года». Комитет по молодежной политике региона сообщил о старте всероссийской премии «Время молодых». Конкурс 2021 года проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление и поддержку людей, команд, организаций и территорий, внесших весомый вклад в развитие молодежной политики. Премия охватывает разные направления деятельности. Это добровольчество, культура, спорт, медиа, предпринимательство, государственная служба и другие сферы. Подать заявку можно на сайте времямолодых.рф. Воспитанники Центра детского туризма и парусного спорта Волховского района успешно выступили на чемпионате и первенстве по спортивному туризму на приз Федора Мельникова. Соревнования прошли в Сосновом Бору. Несмотря на непростые условия, дальнюю дорогу и дождливую погоду, волховчане сохранили боевой настрой и с блеском преодолели дистанцию. Для многих ребят этот старт стал первым в выбранном виде спорта, но они продемонстрировали достойный уровень подготовки. В пятерку сильнейших спортсменов региона вошли наши земляки – Александр Филисов, Даниил Фасахов и Юлия Травникова. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
6: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием. Гороскоп. На ВФМ.
7: Ваш ежедневный гороскоп.
8: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
7: Овен.
8: Используйте это время для перемен во внешности, поиска информации, посещения выставок или других культурных мероприятий.
7: Телец.
8: День будет располагать к интеллектуальной деятельности. Может быстро решиться старая проблема или произойдет спонтанная встреча с неожиданно полезным результатом.
7: Близнецы.
8: Вдохновение поможет вам использовать все неожиданности себе на пользу. Ситуации могут внезапно меняться, обрастать новыми сложностями.
7: Рак.
8: Напряжение будет искать, как бы ему разрядиться. Эмоции могут опережать логические доводы, и будет сказано много лишних слов и совершенно ненужных действий.
7: Лев.
8: Чтобы сдвинуть ситуацию в нужном вам направлении, нужно будет отойти от стереотипов. Чувствуйте настроение собеседника. Оно может быть переменчивым.
7: Дева.
8: В первой половине дня вам могут поставить неожиданную задачу. На это время лучше не строить четких планов.
7: Весы.
8: Вам будет сложно избежать напряжения, немотивированной смены настроения и капризов. Старайтесь смягчить ситуацию, если кто-то излишне прямолинеен и нетерпелив.
7: Скорпион.
8: Хороший день для генеральной уборки, систематизации информации и раскладывания вещей по нужным местам.
7: Стрелец.
8: Люди, с которыми вы имеете дело, могут вести себя странно, менять планы, нарушать договоренности.
7: Козерог.
8: Используйте это время для поиска информации по вопросам, которые вас активно интересуют. Этот день может ознаменоваться интересными находками и сюрпризами.
7: Водолей.
8: Запланируйте на это время дела, которые не будут держать вас на одном месте. Или проводите день в узком кругу.
7: Рыбы.
8: Разнообразные желания и побуждения будут тянуть вас в разные стороны, а сосредоточиться нужно на том, что требуется усовершенствовать, уделить внимание деталям, до которых не доходили руки. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
6: ВФМ. Только движение. ВФМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Одни люди давят на нас своим интеллектом, другие — его отсутствием. Разные мысли.
7: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Народные частушки.
1: Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1978 год. 31 июня.
6: Камера!

0: 7 часов утра.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова.
3: В Ленинградской области состоялась защита проекта участников программы «Время героев» по сопровождению ветеранов СВО после возвращения домой. Его главная идея – выстроить для бойцов понятный профессиональный маршрут – реабилитация, обучение новой профессии, трудоустройство и сопровождение после выхода на работу. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Александр Дрозденко. По его словам, базой для такой работы станет кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Глава региона отметил, что стажировка ветеранов стала полезным опытом для них и для региона. Бойцы ознакомились с действующей системой реабилитации, обучения, трудоустройства и внесли предложение по ее улучшению. Это тот случай, когда стажировка закончилась не презентацией, а решением о внедрении разработанного проекта. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге стала номинантом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине». Храм, построенный в XII веке, является одним из древнейших в России. В 24 и 25 годах здесь отреставрировали фасады и кровлю, восстановили крест, кладку стен, окна и двери, а также провели работы по усилению северной стены. Реставрация помогла сохранить домонгольские фрески внутри здания. Вторым номинантом из Ленинградской области стала Никольская церковь 1595 года в деревне Сторожна. Оба храма представлены в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного значения». Проголосовать за понравившийся объект можно до 3 ноября на сайте премии. Итоги объявят 20 ноября в Эрмитаже. В Сестрое возле 300-летней сосны установили табличку с информацией о статусе памятника живой природы и звании финалиста всероссийского конкурса. На церемонии выступили заместитель председателя комитета по природным ресурсам области Дмитрий Халтунин и глава администрации городского поселения Юлия Столярова. Они поблагодарили жителей за бережное отношение к природе и призвали активнее участвовать в экологических акциях. Дерево является главной достопримечательностью пляжа на реке Сясь. Оно растет в необычных условиях, практически на голом песке. В 2021 году его внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев. В нынешнем году Танечкина сосна, как ее неофициально называют жители, завоевала третье место среди 78 участников на конкурсе «Российское дерево года». Комитет по молодежной политике региона сообщил о старте всероссийской премии «Время молодых». Конкурс 2021 года проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление и поддержку людей, команд, организаций и территорий, внесших весомый вклад в развитие молодежной политики. Премия охватывает разные направления деятельности. Это добровольчество, культура, спорт, медиа, предпринимательство, государственная служба и другие сферы. Подать заявку можно на сайте времямолодых.рф. Воспитанники Центра детского туризма и парусного спорта Волховского района успешно выступили на чемпионате и первенстве по спортивному туризму на приз Федора Мельникова. Соревнования прошли в Сосновом Бору. Несмотря на непростые условия, дальнюю дорогу и дождливую погоду, волховчане сохранили боевой настрой и с блеском преодолели дистанцию. Для многих ребят этот старт стал первым в выбранном виде спорта, но они продемонстрировали достойный уровень подготовки. В пятерку сильнейших спортсменов региона вошли наши земляки Александр Филисов, Даниил Фасахов и Юлия Травникова.
2: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
4: Куда ветер дует?
5: Прогноз погоды.
6: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
4: Твое
1: Ленинградское ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
0: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
8: Овен.
7: Используйте это время для перемен во внешности, поиска информации, посещения выставок или других культурных мероприятий.
8: Телец.
7: День будет располагать к интеллектуальной деятельности. Может быстро решиться старая проблема или произойдет спонтанная встреча с неожиданно полезным результатом.
8: Близнецы.
7: Вдохновение поможет вам использовать все неожиданности себе на пользу. Ситуации могут внезапно меняться, обрастать новыми сложностями.
8: Рак.
7: Напряжение будет искать, как бы ему разрядиться. Эмоции могут опережать логические доводы. И будет сказано много лишних слов и совершенно ненужных действий.
8: Лев.
7: Чтобы сдвинуть ситуацию в нужном вам направлении, нужно будет отойти от стереотипов. Чувствуйте настроение собеседника. Оно может быть переменчивым.
8: Дева.
7: В первой половине дня вам могут поставить неожиданную задачу. На это время лучше не строить четких планов.
8: Весы.
7: Вам будет сложно избежать напряжения, немотивированной смены настроения и капризов. Старайтесь смягчить ситуацию, если кто-то излишне прямолинеен и нетерпелив.
8: Скорпион.
7: Хороший день для генеральной уборки, систематизации информации и раскладывания вещей по нужным местам.
8: Стрелец.
7: Люди, с которыми вы имеете дело, могут вести себя странно, менять планы, нарушать договоренности.
8: Козерог.
7: Используйте это время для поиска информации по вопросам, которые вас активно интересуют. Этот день может ознаменоваться интересными находками и сюрпризами.
8: Водолей.
7: Запланируйте на это время дела, которые не будут держать вас на одном месте. Или проводите день в узком кругу.
8: Рыбы.
7: Разнообразные желания и побуждения будут тянуть вас в разные стороны, а сосредоточиться нужно на том, что требуется усовершенствовать, уделить внимание деталям, до которых не доходили руки. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
0: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. ВФМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
3: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов. Бульвар Чайковского. Дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и

0: вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора. Что-то

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Будь, сынок, со всеми вежлив, будь скромнее, ласковее, что попало из штанов без спроса, не вытаскивай.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
9: Камера, мотор.
10: Ну, задача. Должен быть один капитан, а у меня их два. Никита, встань к двери. Если попаду в шапку, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового. А, Никита?
11: Батька, а как не попадешь вовсе?
10: Тогда оба поживут до завтрава.
11: Порешил бы ты их всех, батька. Только жратву на их переводим.
10: Нельзя, дурья ты голова. Нельзя. У нас армия будет. А может, я хочу свою тюрьму иметь? Почему ты мне запрещаешь? А, Никита?
11: Тюрьму запретить нельзя. Без тюрьмы никак невозможно.
10: То-то.
8: VFM.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: В Ленинградской области состоялась защита проекта участников программы «Время героев» по сопровождению ветеранов СВО после возвращения домой. Его главная идея – выстроить для бойцов понятный профессиональный маршрут – реабилитация, обучение новой профессии, трудоустройство и сопровождение после выхода на работу. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Александр Дрозденко. По его словам, базой для такой работы станет кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Глава региона отметил, что стажировка ветеранов стала полезным опытом для них и для региона. Бойцы ознакомились с действующей системой реабилитации, обучения, трудоустройства и внесли предложение по ее улучшению. Это тот случай, когда стажировка закончилась не презентацией, а решением о внедрении разработанного проекта. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге стала номинантом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине». Храм, построенный в XII веке, является одним из древнейших в России. В 24 и 25 годах здесь отреставрировали фасады и кровлю, восстановили крест, кладку стен, окна и двери, а также провели работы по усилению северной стены. Реставрация помогла сохранить домонгольские фрески внутри здания. Вторым номинантом из Ленинградской области стала Никольская церковь 1595 года в деревне Сторожно. Оба храма представлены в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного значения». Проголосовать за понравившийся объект можно до 3 ноября на сайте премии. Итоги объявят 20 ноября в Эрмитаже. В Сестрое возле 300-летней сосны установили табличку с информацией о статусе памятника живой природы и звании финалиста всероссийского конкурса. На церемонии выступили заместитель председателя комитета по природным ресурсам области Дмитрий Халтунин и глава администрации городского поселения Юлия Столярова. Они поблагодарили жителей за бережное отношение к природе и призвали активнее участвовать в экологических акциях. Дерево является главной достопримечательностью пляжа на реке Сясь. Оно растет в необычных условиях, практически на голом песке. В 2021 году его внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев. В нынешнем году Танечкина сосна, как ее неофициально называют жители, завоевала 3-е место среди 78 участников на конкурсе «Российское дерево года». Комитет по молодежной политике региона сообщил о старте всероссийской премии «Время молодых». Конкурс 2021 года проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление и поддержку людей, команд, организаций и территорий, внесших весомый вклад в развитие молодежной политики. Премия охватывает разные направления деятельности. Это добровольчество, культура, спорт, медиа, предпринимательство, государственная служба и другие сферы. Подать заявку можно на сайте времямолодых.рф. Воспитанники Центра детского туризма и парусного спорта Волховского района успешно выступили на чемпионате и первенстве по спортивному туризму на приз Федора Мельникова. Соревнования прошли в Сосновом Бору. Несмотря на непростые условия, дальнюю дорогу и дождливую погоду, волховчане сохранили боевой настрой и с блеском преодолели дистанцию. Для многих ребят этот старт стал первым в выбранном виде спорта, но они продемонстрировали достойный уровень подготовки. В пятерку сильнейших спортсменов региона вошли наши земляки Александр Филисов, Даниил Фасахов и Юлия Травникова.
1: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: VFM. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
6: Овен.
5: Используйте это время для перемен во внешности, поиска информации, посещения выставок или других культурных мероприятий.
6: Телец.
5: День будет располагать к интеллектуальной деятельности. Может быстро решиться старая проблема или произойдет спонтанная встреча с неожиданно полезным результатом.
6: Близнецы.
5: Вдохновение поможет вам использовать все неожиданности себе на пользу. Ситуации могут внезапно меняться, обрастать новыми сложностями.
6: Рак.
5: Напряжение будет искать, как бы ему разрядиться. Эмоции могут опережать логические доводы. И будет сказано много лишних слов и совершенно ненужных действий.
6: Лев.
5: Чтобы сдвинуть ситуацию в нужном вам направлении, нужно будет отойти от стереотипов. Чувствуйте настроение собеседника. Оно может быть переменчивым.
6: Дева.
5: В первой половине дня вам могут поставить неожиданную задачу. На это время лучше не строить четких планов.
6: Весы.
5: Вам будет сложно избежать напряжения, немотивированной смены настроения и капризов. Старайтесь смягчить ситуацию, если кто-то излишне прямолинеен и нетерпелив.
6: Скорпион.
5: Хороший день для генеральной уборки, систематизации информации и раскладывания вещей по нужным местам.
6: Стрелец.
5: Люди, с которыми вы имеете дело, могут вести себя странно, менять планы, нарушать договоренности.
6: Козерог.
5: Используйте это время для поиска информации по вопросам, которые вас активно интересуют. Этот день может ознаменоваться интересными находками и сюрпризами.
6: Водолей.
5: Запланируйте на это время дела, которые не будут держать вас на одном месте. Или проводите день в узком кругу.
6: Рыбы.
5: Разнообразные желания и побуждения будут тянуть вас в разные стороны, а сосредоточиться нужно на том, что требуется усовершенствовать, уделить внимание деталям, до которых не доходили руки. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Да, между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Едет поезд в Магадан, голубые дали. Мы такую красоту, да в гробу видали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, мотор.
9: Ба, да это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья-стрекоза. Только учти, что лето красное ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться.
0: VFM.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9:00 В студии Валентина Новикова.
2: В Ленинградской области состоялась защита проекта участников программы «Время героев» по сопровождению ветеранов СВО после возвращения домой. Его главная идея – выстроить для бойцов понятный профессиональный маршрут, реабилитация, обучение новой профессии, трудоустройство и сопровождение после выхода на работу. В состав экспертной комиссии вошел губернатор Александр Дрозденко. По его словам, базой для такой работы станет кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Глава региона отметил, что стажировка ветеранов стала полезным опытом для них и для региона. Бойцы ознакомились с действующей системой реабилитации, обучения, трудоустройства и внесли предложение по ее улучшению. Это тот случай, когда стажировка закончилась не презентацией, а решением о внедрении разработанного проекта. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге стала номинантом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезине». Храм, построенный в XII веке, является одним из древнейших в России. В 24 и 25 годах здесь отреставрировали фасады и кровлю, восстановили крест, кладку стен, окна и двери, а также провели работы по усилению северной стены. Реставрация помогла сохранить домонгольские фрески внутри здания. Вторым номинантом из Ленинграда Ленинградской области стала Никольская церковь 1595 года в деревне Сторожно. Оба храма представлены в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного значения». Проголосовать за понравившийся объект можно до 3 ноября на сайте премии. Итоги объявят 20 ноября в Эрмитаже. В Сестрое возле 300-летней сосны установили табличку с информацией о статусе памятника живой природы и звании финалиста всероссийского конкурса. На церемонии выступили заместитель председателя комитета по природным ресурсам области Дмитрий Халтунин и глава администрации городского поселения Юлия Столярова. Они поблагодарили жителей за бережное отношение к природе и призвали активнее участвовать в экологических акциях. Дерево является главной достопримечательностью пляжа на реке Сясь. Оно растет в необычных условиях, практически на голом песке. В 2021 году его внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев. В нынешнем году Танечкина сосна, как ее неофициально называют жители, завоевала 3-е место среди 78 участников на конкурсе «Российское дерево года». Комитет по молодежной политике региона сообщил о старте всероссийской премии «Время молодых». Конкурс 2021 года проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление и поддержку людей, команд, организаций и территорий, внесших весомый вклад в развитие молодежной политики. Премия охватывает разные направления деятельности. Это добровольчество, культура, спорт, медиа, предпринимательство, государственная служба и другие сферы. Подать заявку можно на сайте времямолодых.рф. Воспитанники Центра детского туризма и парусного спорта Волховского района успешно выступили на чемпионате и первенстве по спортивному туризму на приз Федора Мельникова. Соревнования прошли в Сосновом Бору. Несмотря на непростые условия, дальнюю дорогу и дождливую погоду, волховчане сохранили боевой настрой и с блеском преодолели дистанцию. Для многих ребят этот старт стал первым в выбранном виде спорта, но они продемонстрировали достойный уровень подготовки. В пятерку сильнейших спортсменов региона вошли наши земляки – Александр Филисов, Даниил Фасахов и Юлия Травникова. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: Где? ZFM. ZFM. Фрик Ленинградской области. Гороскоп. На ZFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
6: Овен.
5: Используйте это время для перемен во внешности, поиска информации, посещения выставок или других культурных мероприятий.
6: Телец.
5: День будет располагать к интеллектуальной деятельности. Может быстро решиться старая проблема или произойдет спонтанная встреча с неожиданно полезным результатом.
6: Близнецы.
5: Вдохновение поможет вам использовать все неожиданности себе на пользу. Ситуации могут внезапно меняться, обрастать новыми сложностями.
6: Рак.
5: Напряжение будет искать, как бы ему разрядиться. Эмоции могут опережать логические доводы, и будет сказано много лишних слов и совершенно ненужных действий.
6: Лев.
5: Чтобы сдвинуть ситуацию в нужном вам направлении, нужно будет отойти от стереотипов. Чувствуйте настроение собеседника. Оно может быть переменчивым.
6: Дева.
5: В первой половине дня вам могут поставить неожиданную задачу. На это время лучше не строить четких планов.
6: Весы.
5: Вам будет сложно избежать напряжения, немотивированной смены настроения и капризов. Старайтесь смягчить ситуацию, если кто-то излишне прямолинеен и нетерпелив.
6: Скорпион.
5: Хороший день для генеральной уборки, систематизации информации и раскладывания вещей по нужным местам.
6: Стрелец.
5: Люди, с которыми вы имеете дело, могут вести себя странно, менять планы, нарушать договоренности.
6: Козерог.
5: Используйте это время для поиска информации по вопросам, которые вас активно интересуют. Этот день может ознаменоваться интересными находками и сюрпризами.
6: Водолей.
5: Запланируйте на это время дела, которые не будут держать вас на одном месте. Или проводите день в узком кругу.
6: Рыбы.
5: Разнообразные желания и побуждения будут тянуть вас в разные стороны, а сосредоточиться нужно на том, что требуется усовершенствовать, уделить внимание деталям, до которых не доходили руки. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: Там, где ты. 99,3.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: В Кремле после выборов серьезные перестановки. Теперь кактус стоит справа от входа.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Сдается в аренду мальчик на побегушках. Пробег 250 километров.
8: Разные мысли.
9: Настройся на яркое. Осень.

0: У него погуще шерсть.
1: Народные частушки. Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999. Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
1: 1973 год. Неисправимый лгун.
6: Камера, мотор.
7: Этот портсигар Эмир потерял 5 минут назад.
8: Что?
7: Эмир?
8: Эмир.
7: Слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая, понимаешь? Наверное, $1 миллион стоит. Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, это знаешь, сколько получится?
8: Да не надо мне никаких процентов, ведь человек, наверное, уже хватился.
7: Побегу к Эмиру. О, правильно, правильно. К Эмиру даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами.
8: Как вам не стыдно? Понимаете, это же наш дорогой гость.
7: Но вещь же тоже дорогая.
8: Лопух.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
6: VFM Radio. На Ленинградской волне.

0: 99.3. Душевное радио. BFM. Как ни крути.
1: Давай без обед. Забудь все, когда была твоя я.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-22-59. 8-904-614-22-59.

Разные мысли. Мы хорошо знаем себе цену. Она всегда выше нашего заработка.

0: Народные байки.
1: А вот у некоторых обезьян как бывает? Получил паспорт, и все. Считается человек.
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
8: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
9: А немцы?
8: Что немцы?
9: Немцы будут?
8: Какие немцы?
9: Ну, немцы.
8: Зачем немцы?

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадры обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Дорогая, если я умру, ты долго не горюй. Сразу замуж выходи. Будь счастлива.
3: Да ты задолбал! Ну нормальный же суп! Не хочешь, не ешь!
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее пропустить.

0: VFM. Там, где ты.
1: Там, где ты. VFM.
2: Loving can hurt sometimes.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год.
9: Тот самый Мюнхгаузен.
8: Камера, мотор.
10: Это правда?
11: Что?
10: Ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии.
11: Если Англия не примет условия ультиматума.
10: Ультиматума?
11: Я выслал им ультиматум.
10: Кому им?
11: Английскому королю, членам британского парламента.
10: Угу.
11: Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну.
10: Начнете войну?
11: Начну.
10: Угу. Где командующий? А, так. Ну вот что. Послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война – это... Вы знаете?
12: Я помню, ваше высочество, когда...
10: Достаточно. Сдайте шпагу.
11: Ваше высочество, я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии.
10: Да, в душе против. Да, она мне не нравится.
11: Да.
10: Но я сижу и помалкиваю.
12: Война – это...
10: Подождите. Сдавайте шпагу. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет.
0: ВФМ.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
3: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16 и 24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: VFM.
1: Только движение.
2: VFM.
3: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручалок.

0: Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1990 год. Паспорт.
6: Камера, мотор.
7: Товарищ шпион, вам звонили из Грузии и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам, они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить.
8: Каким консулам? У нас с вами дипломатических отношений нет.
9: Выбор.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Четких критериев включения нового слова в словаре литературного языка не существует. Решающую роль играет общественное признание. Слово должно перестать восприниматься как пришедшее из низов, из просторечия или жаргона. Об этом газете «Ру» рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Крангаус. Если мы говорим о словарях литературного языка, то слово должно включаться в словарь, когда его используют образованные люди. А если говорить о словарях сленга, то, конечно, все эти слова давно уже должны быть там, пояснил он. Чем нейтральнее и привычнее слово, объяснил Крангаус, тем выше его шансы войти в словарь. Пока же слово остается модным, экспрессивным и эмоциональным, вокруг него неизбежно раскалывается языковое сообщество. У него появляются и сторонники, которые используют его с удовольствием, и критики, которые не принимают его. Именно критики препятствуют включению слова в словарь. И в завершении выпуска режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат осенью 28 года. Картина расскажет о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой. Он создал документальные проекты «История России», «90-е», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». Книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая. И, конечно же, туда входит наше слово о полку Игореве. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы, наконец, решились начать, поделился режиссер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
1: ДФМ. ДФМ. В ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Первый признак старения. Звуки, которые вы когда-то издавали во время секса, теперь вы издаете, вставая с дивана.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Чем умнее человек, тем легче объяснить ему, что он дурак. Разные мысли.

0: как мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, взяла и оглянулась.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
0: 1969 год.
8: Адъютант его превосходительства.
7: Камера, мотор.
9: Одетый по форме, снизу. А сверху чего не обработали? У нас это называется конь-тимк-как?
10: Конфиксация.
9: Хочу с вами разговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами не увидимся. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
10: А как женщин будете величать?
9: Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь.
0: ВФМ. Танцуют все.
11: Танцуют все.
12: ВФМ.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска: расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали: музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
6: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: В рамках импортозамещения французский поцелуй следует заменить на костромской и адыгейский.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Зачастую люди охотнее делятся последним, чем отдают излишки. Разные мысли.

watching my mansion burn to ash while I

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Как зовут вашу тележку, Адам?
10: Лоурен Дитрих.
9: Ну, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста, кто против?
10: Я.
9: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск.
0: Только

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, за дорогостоящее лечение 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный. По обычным лечебным процедурам можно вернуть до 19,5 тысяч рублей в год. По дорогостоящему, включающему сложные операции ЭКО, имплантацию или гемодиализ, 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ, сообщил парламентарий. Чтобы получить налоговый вычет за лечение, в том числе за платные анализы и работу стоматолога, должны быть выполнены некоторые условия. Гражданин должен быть налоговым резидентом России и должен отчислять НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять вычет можно ежегодно или раз в 3 года, отметил депутат. На задачи, связанные с покупками, приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Среди регулярных пользователей, возвращающихся в чат несколько раз в неделю, 9 из 10 обращаются к сервису для подбора и покупки товаров. Каждый пятый из этой группы использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров. Стоимость покупок варьируется примерно от 300 до 100 тысяч рублей. Средний чек заказов у постоянных пользователей составляет 7035, хотя чаще всего встречаются покупки до 500 рублей. Пользователи могут сначала разобраться в характеристиках в чате, а затем найти магазин через поиск. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.ком. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли третью строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли, опустился на 4-ю позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
4: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: С появлением планшетов многие уже стали забывать состав освежителей воздуха.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Любовь – это когда встаешь, чтобы сварить ей чашечку кофе, а кофе уже готов.

0: мой грех, мой яд.
1: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные частушки, навострите ушки.
3: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу. А кто с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
2: Народные частушки.
1: Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Камера, мотор.

0: рисовали только их всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, часть депутатов давно выступает за установление МРОТ на таком уровне. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. МРОТ – это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее, сказала депутат. При этом запланированное на 2027 год повышение МРОТ почти до 29 тысяч рублей она назвала приближением к целевому уровню. Россияне не могут погасить задолженность по кредитным картам из-за налоговых долгов, поскольку внесенные деньги банки автоматически направляют на погашение обязательств перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает газета «Известия». По ее данным, подобные случаи участились весной 2026 года. Клиенты банков пополняют кредитные карты, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. В Федеральной налоговой службе пояснили, что банки обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитной задолженностью. И в завершении выпуска актер Михаил Боярский, прославившийся ролью Д'Артаньяна в советских фильмах о мушкетерах, сыграет в новом спектакле по произведениям Александра Дюма. Об этом сообщает газета «Ру». Боярский выступит в качестве рассказчика в постановке «Три мушкетера» или «Подвески королевы» в театре имени Комиссаржевской Санкт-Петербурга. Отмечается, что голос артиста создает связь новой постановки с фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», где он играл главную роль. В основе лежит не политика и даже не карьерный путь Д'Артаньяна, а история королевы и подвесок, связанных с интригой кардинала и Бекингема. Это скорее любовная история на фоне исторических событий, обернутая в юмор и радость, рассказал режиссер постановки Роман Габриа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Куда ветер дует?
3: С погодой.
4: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
5: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Народные байки.
1: Так, ну что, я выпишу вам таблеточки. Будете принимать их по 5 раз в день после еды.
2: Ой, доктор, а где ж я возьму столько еды?
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Пока романтик ищет счастье, реалист успевает взять деньгами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раздолбала Василена сковородкою пятак. Вижут Васю без сирены, нехороший это знак.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2001 год. Даунхаус.
6: Камера, мотор.
8: Наркотиков нет. Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их придумал? Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев, великий ученый, отец всей химической таблицы элементов. Светоч.
7: Великий ум.
9: Верный, верный, верный дэнс-выбор.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Миноборнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.ком. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли третью строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли опустился на 4-ю позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
1: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ну чё, квартиру не купил ещё? Да не, снимаю. А, ну а с личным как, не женился? Да не, тоже пока снимаю.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Ветер в голове попутным не бывает. Разные мысли.

0: юбочка трещит.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комбинат Волхов Хлеб приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1991 год. Ночные забавы.
7: Камера, мотор.
8: Чего ты говоришь, любимая? Сыграть? Сейчас, кажется, на дворе ночь. Потихоньку? Нет, потихоньку не получится. У меня сакс. Музыкальный инструмент такой, труба. Сыграть тебя дома? Нет, я не испугался. Нет, у тебя, конечно, интересней. Так скажи адрес. А квартирка? Так, однокомнатная или погабаритней? А, трехкомнатная? Это замечательно. А этаж? Шестой? Ну все, я на цирлах. Беру тачку и лечу.
9: VFM. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае macOS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
2: ДФМ в Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: За свою гордыню получишь в дыню.
3: Простите, святой отец, а это точно из Библии?
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Если в лесу вы встретили медведя, клещей уже не стоит бояться. Разные мысли.
9: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

жду в глазах других со стороны. Все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

0: ZFM.
1: ZFM. Заходи, без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раньше были времена, а теперь моменты.
3: Даже кошка у слона просит алименты.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.

0: АО «Глазем» требуются инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
5: 2001 год. Даунхаус.
4: Камера, мотор.
6: Слышал я об этой Настасье Филипповне. Она с ответственным секретарем Совета Безопасности Тоцким сожительствует. За большие деньги.
7: Клевета! Я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу.
2: ВФМ. От жизни все бери. Все бери. 99,3.
8: Мама. Мама Стифлера.
9: Мама Стифлера.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадр обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM-радио. На Ленинградской волне.

Я помню время, как вода. Иногда не дождь.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Фу, ну, слава богу, дорогая, ты дома. А то тут в новостях передавали, что на площади какое-то чучело жгут.
1: Народные байки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Невезучий – это когда не успел в круглосуточный магазин. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло

9.3. Прибавляй. Прибавляй. Прибавляй.

0: такого, что мы с Милым делали?
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-07-60.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
7: Тот самый Мюнхгаузен.
5: Камера, мотор.
8: Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10.
9: Смешно.
10: Да.
9: В целом мне, господа, нравится.
10: Да.
9: Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и...
10: Ликвидировать? Или приблизить?
9: Соединить. Вот. Так даже смешнее.
10: Гораздо. И сразу польется вода.
11: Откуда же будем лить воду? Из какого места?
9: Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует.
10: Не в пустыне же.
2: Там, где ты. 99,3.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Data.ru со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники – снизить нагрузку по уходу.
3: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
4: Куда ветер дует?
5: Прогноз погоды.
6: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
7: ЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ой, уже третий день муж меня зовет и птичкой, и малышкой, а я все еще не могу понять, где он накосячил.
0: Реклама.
3: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской

0: Информация. Город Волхов. Бульвар Чайковского. Дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
1: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
2: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Разные мысли. Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. Разные мысли.

0: ничего у дурака.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95

0: 5 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
1: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 20. 2-999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
5: 1978 год. 31 июня.
6: Камера, мотор.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка — это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Chery LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, едет кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
2: Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
1: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
2: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
4: Разные мысли. Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Разные мысли.
5: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Не трогайте его!
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
2: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: На колени! Встаньте, идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Вы конченый человек, Берлага. Ой. Но будем разговаривать.
10: Будьте искренни.
9: Вы у нас как Шехерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ.
2: Девяносто девять и три.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: Радио Ленинградской области.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: Гороскоп. На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
6: Овен.
7: Сегодня для большинства представителей этого знака ситуация будет складываться вполне благоприятно. Правда, в середине дня могут возникнуть некоторые трудности в общении с начальством.
6: Телец.
7: Неподходящее время для начинаний. Тельцам стоит отложить запуск новых проектов или начало важных переговоров.
6: Близнецы.
7: Сегодня для близнецов важно оставаться практичными. Так вы сможете ограничить себя от приятных, но абсолютно пустых фантазий.
6: Рак.
7: Сегодня ракам не стоит рассчитывать на легкий успех во всем. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить одобрение.
6: Лев.
7: В профессиональной сфере львов возможны недоразумения, которые повлияют на весь рабочий процесс.
6: Дева.
7: Девам необходимо быть осторожнее в своих высказываниях. Особенно это касается деловых встреч с потенциальными партнерами.
6: Весы.
7: Весам важно не упустить инициативу, иначе долгосрочное сотрудничество может оказаться под угрозой. Будьте настороже. Сегодня ваши конкуренты активизируют свои силы.
6: Скорпион.
7: С одной стороны, у скорпионов появятся возможности для удачной реализации текущих дел, с другой, внешние факторы не дадут в полной мере ими воспользоваться.
6: Стрелец.
7: Сегодня стрельцам захочется показать себя во всей красе. Вы будете активны не только в физическом плане, но и в интеллектуальном.
6: Козерог.
7: Сегодня козерогам будет сложно избежать конфликтов. Близкие коллеги действительно провоцируют вас на агрессивные действия.
6: Водолей.
7: День поставит перед водолеями сложные задачи. Старайтесь поменьше разговаривать и обсуждать жизнь других людей.
6: Рыбы.
7: Сегодня рыбы столкнутся с трудностями там, где они совсем этого не ждали. Возможно, серьезные разногласия с начальством или коллегами из-за денежных вопросов. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: VFM.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке можно фотографироваться только с ними.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Меня голыми ногами не возьмешь. Разные мысли.

0: Пиздушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
6: 1991 год. Ночные забавы.
7: Камера, мотор.
8: Кто этот человек?
9: Допустим, мой жених, мама.
8: Чей жених?
10: Моя фамилия.
8: А что он здесь делает в такое позднее время?
9: Танцует.
8: А кроме танцев?
10: Ведь ли я это...
9: Ничего объяснять не надо. Кроме танцев, мамочка, он еще ухаживал за мной.
8: Гражданин, я вас прошу покинуть этот дом.
10: Так ведь я, собственно...
8: Мамочка, он мой гость.
10: Когда я...
8: Оля, гость до 11 гость, а после 11 гостей надо выпроваживать.
9: Никуда он не пойдет. Он останется здесь до утра.
10: Ну, понимаешь, Олька, Петр, что тут делать?
8: В таком случае я звоню в милицию.
10: Нет, только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю.
1: ВИФМ.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.
4: Я

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. В ритме Ленинградской области.

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: VFM. Радио, которое хочется.
1: Хочется.
2: VFM.
0: Когда хочется радио.
3: Представляешь, когда это кончится, это лето. Снова выпадут листья, потом снег. Ой, давай не будем об этом. Не,

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: Ленинградское VFM-радио. Радио.